лицо, что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами, что никогда тяжелый шаг земной.